Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все места.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
6: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу: Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
7: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-552-47-54.
8: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

часов 15 минут. Доброго и бодрого утра всем, кто уже проснулся. Меня зовут Милена, вы слушаете Лидер ФМ. На календаре 14 мая, и солнышко решило сегодня показаться, порадовать нас и взбодрить этим утром. Ну, конечно, бодримся мы благодаря нему и благодаря тому, что на наших волнах всегда только бодрость, зажигательность, позитив и классные треки. В этом часе традиционно расскажу вам о праздниках и интересных событиях на сегодняшний день. Послушаем Зиверт и начнем.

На календаре 14 мая, время 7.19. Пора обсудить праздники на сегодняшний день. Итак, сегодня, 14 мая, отмечается День фрилансера. Эта дата выбрана не случайно. Именно 14 мая 2005 года была запущена одна из первых крупных бирж

7 часов 23 минуты, 14 мая на календаре. Сегодня отмечается Международный день Чихуахуа. Маленькие собаки с огромным сердцем получили свой собственный праздник. Эти крошечные создания считаются одной из самых древних пород в мире. Их предки, собаки Тичичи, почитались индейцами майя и ацтеками как священные животные, приносящие удачу и оберегающие дом от злых сил. Ну, знаете, зная чихуахуа, они оберегают не только дом от злых сил, они оберегают любого человека, вот от любого человека, который подойдет к их хозяину, причем с такой прытью, наверное, иногда помощнее, чем овчарка какая-нибудь. Свое современное название порода получила в честь мексиканского штата Чиучау, где в середине 19 века американские туристы впервые обнаружили этих удивительных существ. С тех пор популярность чихуахуа только росла, сделав их любимцами миллионов людей и даже иконами стиля. Ну, я думаю, что, глядя на чихуахуа, у нас сразу, знаете, вот ассоциация такая, что эта собачка должна быть в какой-то розовой гламурной сумочке. Праздник был учрежден любителями породы, чтобы привлечь внимание к особенностям ухода за этими собаками. Несмотря на малый размер, чихуахуа обладают отважным характером и бесконечной преданностью хозяину. В этот день я поздравляю всех владельцев этой породы, замечательной, маленькой, иногда, конечно, немного странной нам, как всем кажется, но в любом случае они прекрасные, маленькие компаньоны, поэтому владельцы чихуахуа, поздравляю вас с этим праздником, сегодня своих любимцев обязательно.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас.

0: РФМ объявляет фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «LiderFM94.3», читайте условия конкурса и участвуйте. Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы – все это может стать твоим подарком. Торопитесь участвовать и поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни то вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Ну, конечно же, о том, что подготовили звезды для вас на сегодня, расскажу. Итак, Овны. День принесет неожиданные встречи. Будьте открыты к новым знакомствам. Тельцы, проявите настойчивость в делах, и результат не заставит себя ждать. Близнецы, ваши идеи найдут отклик у окружающих. Не бойтесь делиться мыслями, вас поддержат. Раки, домашний уют станет источником вдохновения. Львы, не откладывайте важные шаги, действуйте смело. Девы, мелочи, на которые вы раньше не обращали внимания, могут сыграть ключевую роль. Весы, доверьтесь интуиции, она не подведет. Скорпионы, ставьте перед собой реальные цели. Стрельцы, терпение ваш главный союзник, не форсируйте события, все сложится в нужный момент. Козероги, прислушайтесь к внутреннему голосу и не игнорируйте случайности. Водолеи, работа сегодня потребует полной самоотдачи. И рыбы, удача в делах сегодня на вашей стороне.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: 7:44. Продолжаем о праздниках на сегодня. Сегодня день рождения Вазелина. 14 мая 1878 года произошло событие, которое навсегда изменило косметическую и медицинскую промышленность. Химик Роберт Чесбро запатентовал продукт под названием Вазелин. Название было образовано от немецкого слова «вассер» – «вода» и греческого «элаион» – «оливковое масло». История этого изобретения, конечно, полна курьезов. Чесбро, наблюдая за работой нефтяников, заметил, что они используют вязкую массу, которая образуется на буровых установках для заживления ран и ожогов. Он провел множество экспериментов, очищая это вещество, пока не получил прозрачное желе без запаха. Чтобы доказать эффективность своего продукта, химик часто наносил себе какие-то порезы и тут же смазывал их вот этим вот вазелином. Сегодня это базовый ингредиент для тысяч косметических средств и мазей. А я, как девушка, хочу сказать, что лучше бальзама для губ, чем обычный вазелин, еще просто как будто бы не было придумано. Так что вот такой вот вам лайфхак от меня. Если вечно боретесь с сухостью губ, там, локоточков, коленок, вазелин вот что поможет.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29
2: 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

сообщает Белгидромет. Сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Юго-западный ветер 3-8 метров в секунду, а температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком «плюс».

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 8.00, время точное, и добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем слушаем новинку от Curly Hook. Появится Акмали и Джелагония. Также Морган Воллен. Новости, прогноз погоды и много интересного и забавного впереди.

0: Лидер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском районе завершился отопительный сезон, но подготовка к следующему уже началась. Сейчас работники энергогазинспекции на основе анализа функционирования в предыдущем осенне-зимнем периоде разрабатывают планы организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему сезону. Видеосюжет смотрите на нашем сайте lidanews.by. 15 мая во Дворце культуры города Лиды пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, начало в 11 часов. Старт будет дан с районного этапа республиканского конкурса «Семья года». Далее в 13 часов состоится праздничный концерт. Вход свободный. В Беларуси спрос на санаторно-курортные услуги остается стабильным. В рамках программы развития туризма до 2030 года коечный фонд санаториев страны планируют увеличить на 30%. Только за первый квартал текущего года в укрепление материально-технической базы, строительство и закупку нового оборудования вложено 43 миллиона рублей. Это вдвое больше, чем за такой же период 2025-го. В итоге уже через несколько лет поправить свое здоровье смогут на треть больше белорусов и гостей страны. Китай первым в мире проведет эксперимент по созданию искусственных эмбрионов в космосе. Оборудование находится на борту грузового космического корабля «Тяньчжоу-10». Он был запущен 11 мая. Цель миссии – исследовать развитие эмбриоподобных структур в условиях реальной микрогравитации и космической радиации. Китайские ученые разработали полноценную систему исследования космических эмбрионов. Она позволяет охватить несколько стадий развития позвоночных.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В КСУП Писковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: В Лиде по улице Фурманова, 31, открылась ветеринарная аптека. Всегда в наличии по низким ценам вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты, корма для ваших любимцев, а также препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8.30 до 17.00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб. Здоровье питомца в надежных руках.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Лидские отделы охраны проводят отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Сельхозпредприятие «Агрокиванцы» Вороновского района. Свинокомплекс на постоянную работу приглашает юрист-консульта. С ведением биржевых закупок, дезинфикатора, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Оплата труда достойная. Материальная помощь покупными мясными продуктами. 30 килограмм свинины ежеквартально. Горячий обед. Осуществляется подвоз сотрудников к месту работы и обратно. В том числе из Лиды. Обращайтесь по телефонам 8029-6565-004, 8044-756-1127. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол – только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 33 48 и на сайте pinskdrev.by.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: 8:15. Доброго и бодрого всем еще раз утро. Надеюсь, ваше настроение на высоте. Если вдруг что-то утром пошло не так, то спешу вас обрадовать. Ночью вы, наверное, спали намного лучше, чем герои моей истории. В штате Флорида местные жители пережили просто шок, когда к их двери среди ночи пожаловали очень необычные гости. Запись с камеры видеодомофона, мгновенно ставшая вирусной, запечатлела двух аллигаторов. Один из них, словно какой-то вот посетитель, внезапно встал на задние лапы и случайно задел кнопку звонка. В то время как его товарищ, второй аллигатор, спокойно наблюдал за происходящим со стороны. Ролик быстро набрал популярность, собрав за сутки более 16 миллионов просмотров. Разумеется, пользователи соцсетей не могли пройти мимо и разразились шутки в духе «Агена выйдет», вот такие, знаете, про крокодилов. Поэтому, если вдруг вам кажется, что ночью вы не выспались, представьте, как вот эти вот ребята из Флориды, как их сон был потревожен. Мне кажется, что, знаете, лучше пусть приснится какой-нибудь не очень приятный сон, какой-нибудь кошмарик, чем произойдет вот такое.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим».

0: Забавные новости для вас прямиком из наших широт. Такая вот история. Цирковой номер под Минском. Автомобилисты дрессировали дикого медведя. Эта история на днях произошла в Минском районе. Автомобилисты стали свидетелями, как вдоль дороги бежал медведь. Кто-то из пассажиров автомобиля в шутку крикнул зверю: «Встань на задние лапы!». Каково же было их удивление, когда косолапый, словно настоящий цирковой артист, послушно выполнил трюк. Салон мгновенно разразился смехом, а в сети комментаторы тут же предположили, что это должно быть сбежавший артист цирка. Ну, такое зрелище, конечно, увидеть, это просто какой-то джекпот. Ну, медведи это все-таки опасно, близко к ним приближаться не стоит, даже если они умеют выполнять вот такие вот трюки. Еще одна новость, также из социальных сетей. Там настоящей звездой на этой неделе стал дикий кабан по кличке Фимка или Фимец. Его хозяин снял на видео, как необычный питомец с покладистым характером буквально выходит из своей лужи отдыха и направляется к нему. Стоит только произнести волшебное слово «Сникерс». На вопрос, не боится ли хозяин, он отвечает: он не укусит, он аккуратно из рук берет эту конфету. Видео с кабаном-сладкоежкой уже набрало более 750 тысяч просмотров в социальной сети TikTok, и, конечно, это далеко не предел. Интересная ситуация. Видеоролик я посмотрела. Выглядит, правда, смешно. И мне кажется, что это была бы отличная реклама для этого батончика.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе, доставка суши, пиццы и бургеров порадуют широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
5: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
6: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
7: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических

0: Белинвестбанк.бай или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидера ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: 8:38. Продолжаю делиться с вами интересностями и забавностями. Вот одна забавность, тоже прямиком из социальных сетей и из белорусской глубинки. Белоруска засняла невероятную картину. На крыше одного деревенского дома одновременно собрались около 15 аистов. Такую встречу прозвали планеркой. Птицы чинно сидели друг за другом на крыше и дымоходе, из-за чего как раз-таки пользователи соцсетей такое собрание, таким словом, это и окрестили. Также были варианты с совещанием, они мне, кстати, тоже очень нравятся. Один из комментаторов пошутил, что на повестке дня демографический вопрос по стране. Ну, действительно, есть же поверье о том, что аисты прилетают садятся на крышу, только вот чаще всего в случае, когда в семье ожидается пополнение в виде детишек. Ну, прекрасно, слушайте, если так оно потом и окажется, это будет замечательная новость с хорошим, добрым и, самое главное, таким приятным концом.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: О погоде, конечно, вам сообщаю. Белгидромет обещает, что сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, а температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком «плюс».

8 часов 46 минут. Слушайте, за окном май. Но Новый год меня не покидает. Если бы здесь был Павел, он бы, конечно, над этим пошутил или угрюмо вздохнул. Но я объясню, в чем дело. Вопрос у меня к вам. Как там елки? У кого-то стоят еще с Нового года или нет? Потому что в Новосибирске местные жители заметили у мусорных контейнеров очень странную находку. Как раз-таки новогоднюю елку с пожелтевшими иголками, которую выбросили только в конце апреля. Снимок опубликовали в соцсетях, и он быстро стал поводом для шуток. Обычно праздничные деревья отправляются на помойку в январе, ну, в феврале максимум. Поэтому апрельская елка стала символом затяжного праздника. В комментариях пользователи с иронией посоветовали владельцам не торопиться, а оставить дерево до следующего года, чтобы не мучиться с новой покупкой. Сама же находка привлекла внимание горожан именно своим временем года, подчеркнув, что у некоторых людей новогоднее настроение может затянуться до самой весны. Помнится мне, в прошлом году елку, выброшенную в мае, мы как-то обсуждали, причем это было в моем дворе, так что апрель далеко не рекорд. А если у кого-то из вас сейчас стоит елка, слушайте, было бы классно получить фотографии этой зимней красавицы в майский день у вас дома. Классно было бы посмотреть, все вместе посмеяться, ну и решить, когда ей все-таки пора отправиться в кладовку, в шкаф или на помойку. Я же вам желаю, чтобы ваше сегодняшнее настроение было, если вам нравится, новогодним. Если нет, то, конечно, просто хорошим, замечательным. Желаю, чтобы день был раскрашен только яркими красками, а вас окружали только хорошие новости. Доброго вам утра и классного дня!

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 9:01. Это новый музыкальный час. Привет и добро пожаловать. В нем послушаем новинку «Ту Куразон». Появится «Добро». Также Минелли. Расскажем о новостях, доложим о погоде через 15 минут. Сыграем и разыграем первый приз на сегодня.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Областной фестиваль бытовых танцев «Танцуем по-давнейшему» 15 мая соберет творческие коллективы в агрогородке Детва. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях. Если в 2025 году было подано около 60 заявок, то в нынешнем их уже 100. Это рекордное количество участников за все время существования фестиваля. Самой младшей участнице Полине Сенкевич с Личины недавно исполнилось 5 лет, а самому старшему Леониду Владимировичу Горелику, также жителю нашего района, 75 лет. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс номера МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация размещены на сайте LIDANEWS.ru. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сообщил журналистам, что с 25 мая Шри-Ланка отменяет визовый сбор для граждан Беларуси. Эта информация стала известна по итогам переговоров с министром иностранных дел трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки, пишет Белта. 25 мая визовый сбор для белорусских туристов и деловых лиц будет отменен. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продал все свои салоны в Берлине, об этом сообщает Bild. Речь идет о 7 торговых точках, в которых работают около 1500 сотрудников. По имеющимся сведениям, концерн также намерен продать автосалоны в Гамбурге, Мюнхене и в регионе Рейн-Рур, что может оставить без работы в общей сложности 8000 человек.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
5: Магазин техносклад. Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
6: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый раз.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
7: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
8: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте pinskdrev.by.

0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Дер-ФМ. Дарим подарки.
1: 9:15. Время для первого состязания на сегодня. И подарок я уже подготовила. Чемпиону достанется скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House. По правилам розыгрыша мы с вами слушаем моих маленьких помощников, которые вам что-то объясняют. Ваша задача — понять, о чем идет речь, и прислать свой вариант ответа на номер 9703. Мне кажется, здесь все ясно. Сегодня слушаем 13 секунд. Начинаем прямо сейчас.
2: Это такая одежда, которая одевается на людей, на деток, на тетей, на дядей. Ну, на людей, короче. Они бывают мягкими, комфортными, и в них спят.
1: Вот что-то такое. О чем же идет речь? 9703, жду варианты.
0: Дарим подарки.
3: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь... Так даже интересней.
4: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: подарки.
1: Ну что ж, давайте итоги подведем. Победитель обнаружен, правильных ответов много, но давайте все-таки послушаем, что же это был за ответ.
2: Это такая одежда, которая одевается на людей, на деток, на тетей, на дядей. Ну, на людей, короче. Они бывают мягкими, комфортными и в них спят. Это пижама.
1: Вот так пижама это была. А нашим чемпионом сегодня стал слушатель. Последние цифры номера телефона 0144. Для вас звучат аплодисменты. Вам достается скидка в 50 рублей на перманентный макияж PM House. И, кстати, про подарки. Прямо сейчас в нашем инстаграме еще ведется регистрация на фотоконкурс под названием «Мисс Весна». Победительница получит сертификат на 200 рублей в ресторан «Панорама». В общем-то, как по мне, очень

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
7: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
0: Реклама. На Лидер FM 54 70 75.
8: Ты живешь, будто не будет.

сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, а температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10.00, время точное. Привет, это новый музыкальный час. В нем слушаем «Елку», остывающий хит от Sun Me, также группа «Пицца».
4: Ты уже вся на пружинках.
3: Новости, прогноз погоды и рубрика про нашу страну не пропустите.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. 18 имен и 6 предприятий личины занесены на обновленную доску почета Лидского района. В числе тех, кто удостоен столь высокого признания, штукатур открытого акционерного общества Лидское ПМК 169 Анна Брагинец. Профессии она посвятила более 20 лет. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В Гродненской области в мае проведут 13 электронных ярмарок вакансий. Соискатели и наниматели будут общаться на специализированном сайте evacancy.by. Свои вакансии 11 мая представили предприятия Гродненского района. 14 мая электронные ярмарки вакансий пройдут в Свислочском и Волковысском районах. 21 числа в Кареличском, Лидском, Новогрудском, Слонимском и Щучинском районах. 22 мая мероприятие состоится в Островецком районе. 27-го в Берестовицком и Зельвинском, а 28-го в Ивьевском районе и Гродно. Красносельские Мальдивы под Волковыском получили статус геологического памятника природы местного значения. Речь идет о знаменитых меловых карьерах с бирюзовой водой, которые давно стали одной из самых популярных туристических локаций. Территорию планируют использовать для экологического туризма и научных исследований, ведь местным породам около 90 миллионов лет. Запрет на купание при этом останется в силе. Глубина местами достигает 50 метров. Вода холодная, дно опасное и непредсказуемое. 14 мая внимание мировых СМИ приковано к Пекину. Двусторонние переговоры лидеров Китая и США завершились. Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа продолжалась более 2 часов, сообщает центральное телевидение Китая. Главной темой переговоров стала попытка добиться деэскалации в двусторонних экономических отношениях. Трамп все еще добивается снижения отрицательного сальдо во взаимной торговле, но пока безуспешно.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
5: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси. 6+.
4: В год белорусской женщины мы не можем обойти вниманием тех, кто создавал культурный код нации. Среди них Лариса Помпеевна Александровская. Женщина, чей голос звучал на лучших оперных сценах мира и стал настоящей легендой Беларуси. Лариса Александровская родилась в 1904 году в Минске. Ее путь в искусство был стремительным. После окончания белорусской студии оперы и балета в 1933 году она дебютировала на сцене и сразу же привлекла внимание зрителей. Ее называли «белорусской примадонной» за уникальное сопрано редкой красоты и драматический талант. В разные годы она блистала в партиях Татьяны, Евгений Онегин, Марфы, «Царская невеста» и, конечно, белорусской Марыси из оперы «Михась Подгорный». Ее по праву называли «белорусской примадонной». Но главное, чем Лариса Александровская вошла в историю, это создание первой белорусской национальной оперы. В 1939 году именно она стала постановщиком и солисткой спектакля «Цветок счастья» на сцене Белорусского театра оперы и балета, заложив основы современного белорусского вокального искусства. Ее талант был признан далеко за пределами родины. Она гастролировала в Москве, Варшаве, Софии, и везде ее выступления проходили с аншлагом. За годы своей карьеры она была удостоена званий заслуженной артистки Беларуси и народной артистки СССР. Ушла из жизни Лариса Александровская в 1980 году, но ее голос продолжает звучать в записях, а ее имя в названиях улиц и школ. В год белорусской женщины мы вспоминаем Ларису Александровскую как символ культурного возрождения и гордость нации.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.

0: врывать в эфир для того, чтобы напомнить, что прямо сейчас на наших волнах в нашем инстаграме проходит фотоконкурс «Мисс Весна» Лидер ФМ, главным призом в котором станет сертификат на 200 рублей в ресторан «Панорама». Если вы еще не участвуете, милые девушки, дамы, обязательно переходите на нашу страницу и присылайте нам свои фотографии.
1: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
3: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами. Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54.
4: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
5: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3048 и на сайте pinskdrev.by.
6: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
7: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, а температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит на Лидер FM. FM. FM. Тебе понравится.
1: Would you dance?

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: новости.
1: Доброе утро! В эфире Анастасия Корнила. Весна – время проведения работ по благоустройству дорожной инфраструктуры. Основное внимание уделяется обновлению горизонтальной дорожной разметки. Она нанесена на 15 тысячах метров квадратных дорог. В микрорайонах Молодежный и Индустриальный работы еще продолжаются. В ближайшее время обновление разметки будет полностью завершено. Жительница Гроднищины попала на уловку мошенников и лишилась крупной денежной суммы. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
2: В начале мая 21-летняя жительница городского поселка Красносельский позвонили из поликлиники. Ей сообщили, что в учреждении обновляются базы данных, и в скором времени девушки наберут из регистратуры для уточнения информации. В итоге гражданка поступила так, как ей велели. Уже через 2 часа ей позвонили якобы правоохранители, ошарашив известием, что благодаря переданным сведениям мошенники оформили на имя девушки кредит. Чтобы оправдать свое честное имя, потерпевшую попросили задекларировать имя. Имеющиеся у нее накопления. В результате девушка взяла свыше 30 тысяч белорусских рублей и спрятала их под деревом в Новогрудке, а всю информацию сообщила куратору. Чуть позже она вновь попыталась связаться с собеседником, но тот уже не отвечал на звонки. Именно тогда девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию. К моменту приезда правоохранители денег в установленном месте не оказалось. Однако при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен парень, который забрал содержимое тайника. Им оказался 17-летний житель города Барановичи. Забранную наличность подросток отвез в Минск, где также спрятал. При проверке телефона несовершеннолетнего оперативники обнаружили фотографии различных геолокаций. В связи с этим юноша проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. По данному факту его действиям дана правовая оценка. Подростку грозит до 7 лет лишения свободы. На этом у меня все. А еще больше информации найдете на наших страничках 102.нем в Телеграм и Инстаграм.
1: В Минске проходит форум «Здравоохранение Беларуси-2026». 14 мая – третий день его работы. Ключевые темы – цифровизация, роботическая хирургия и эндоскопия нового поколения. Беларусь и Китай продолжают укреплять сотрудничество в медицинской сфере. Один из ключевых совместных проектов – поставка современных гибких эндоскопов в белорусские клиники. Немецкая ассоциация аэропортов предупреждает о неизбежной отмене миллионов авиарейсов, а также призывает пассажиров готовиться к резкому повышению цен на билеты. Отмена затронет в первую очередь лоукостеры и второстепенные туристические направления. По данным экспертов, даже самый оптимистичный сценарий на 2026 год предполагает стагнацию в сфере пассажирских перевозок. При реализации негативного сценария большинству аэропортов грозит снижение пассажиропотока на 10%.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Дел Спецгаз. Газ для вас.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
6: В КСУП Писковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
7: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
8: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
9: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: Во Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. На открытии смотра показали французский фильм «Электрическая Венера» Пьера Сальвадори. Фильм рассказывает о молодом художнике Антуане, который не может вернуться к творчеству после смерти жены. Справиться с утратой и вернуть вдохновение ему помогают спиритические сеансы. В основном конкурсе фестиваля покажут 22 фильма. Председатель жюри в этом году Пак Чан Ук. Каннский кинофестиваль продлится до 23 мая.
0: Все кино.
1: Издание Deadline сообщает о готовящемся детективном нуаре «11 пропущенных дней». Картина расскажет о реальном исчезновении легендарной писательницы Агаты Кристи в декабре 1926 года. Роль Кристи исполнит номинантка на «Оскар» Фелисити Джонс. В касте также заявлен Винсент Кассель. Он сыграет отставного бельгийского полицейского, идущего по следам писательницы. Постановщицей выступит Берти Элвуд. Съемки «11 пропущенных дней» стартуют летом в Великобритании.
0: Все кино.
1: Заключительный пятый по счету сезон сериала «Медведь» выйдет 25 июня. «Драмеди» стартовала в 2022 году и рассказывала про шеф-повара Кармена, который управляет семейным рестораном в Чикаго. На счету сериала 21 премия «Эмми», 5 «Золотых глобусов».
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Кредит на свое от Беларусьбанка, на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
4: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
5: Реклама на Лидер ФМ. 54 70 75.
6: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, а температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком «плюс».

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 12 часов и 1 минута. Новый музыкальный час наступил. Привет! В городе светит солнышко, а на наших волнах в этом часе музыкальные новинки. Одна из них — «Sorry, Papi». Послушаем Артика Асти. Трек «Стерео». Новости, погода, а через 15 минут само собой поиграем.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 14 и 15 мая Гродно принимает 6-й форум медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня. Смыслы или белый шум». Также состоится торжественная церемония награждения победителей 22-го национального конкурса «Золотая литера». Форум соберет более 700 участников. Это представители государственных СМИ, идеологической вертикали, блогосферы, будущие журналисты и ведущие эксперты в сфере медиакоммуникаций. В рамках мероприятия «Лида Медиакомпания» и другие СМИ региона презентуют свои наработки по теме «Искусственный интеллект в региональной журналистике. Новая реальность». За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 13 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 15 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 9 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 5 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
1: В Гродно спасатели помогли косуле, сообщает Белта. Животное выбежало из леса и застряло в ограждении. Работники МЧС аккуратно разжали металлические прутья, высвободили косулю, а затем выпустили ее в ближайшую лесополосу. Ветеринарная помощь животному не потребовалась. Американский Сенат в 7-й раз отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном. За документ проголосовали 49 сенаторов, против 50. Эта затея представляла собой попытку демократов максимально осложнить президенту Дональду Трампу все попытки военного разрешения кризиса в Персидском заливе. Как пишут американские СМИ, из-за конфликта запасы современных вооружений по многим позициям исчерпались на 50-70%. Пополнение арсеналов займет многие годы.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.

0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость. Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154-54-2980.
3: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12 часов 15 минут, время подарков уже наступило. В этом часе разыгрываю для вас скидку в 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». По правилам даю вам какой-то факт, который является либо правдивым, либо ложным. Ваша задача как раз-таки это определить и прислать на номер 9703 одно слово «правда» или «ложь». Мне кажется, с этим все понятно. Итак, к факту. Правда или ложь, что английский – это самый распространенный язык в мире? Вот такой вот вопрос. Правда это или ложь? 9703, пишите.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подведем итоги. Итак, как звучал факт? Правда или ложь, что английский самый распространенный язык в мире? На самом деле это ложь, потому что самый распространенный язык в мире – это китайский. Вот так вот. В Китае у нас больше всего человек живет. Кстати, с Индией, как там у них дела обстоят, кто с кем сравнялся, тоже интересный вопрос. Но на самом деле, да, китайский все еще самый распространенный в мире язык, а не английский. Ну а что касается чемпиона, им стал слушатель. Последние цифры номера телефона – 2904. Аплодисменты для вас. Вам достается скидка в 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Наша музыка.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ в срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44 572-3048 и на сайте Пинск Древ.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. А температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 13 часов 1 минута, новый музыкальный час. В нем слушаем горячий хит от Сомбор. Новинка от Анны Асти и Димы Билана. Я соберу тебя. Также новинка «Wake Tonight». Новости, прогноз погоды, а через 15 минут сыграем.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Специалистами Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии продолжается работа по оценке благоустройства и санитарного содержания территории города и района. По результатам обследования за апрель-май наибольшее количество нарушений выявлялось на строительных площадках, производственных и дворовых территориях, лесных массивах, объектах придорожного сервиса. В адрес субъектов хозяйствования направлено 41 предложение по устранению выявленных нарушений с указанием нарушений и сроков их устранения. Встречи с историческими личностями из прошлого, магические представления и волшебное перевоплощение обещает Ночь музеев на Гродненщине. Лидский замок вечером 16 мая приглашает на культурно-познавательную программу «Эховиков в каменных стенах», которую проведет совместно с Российским музеем «Смоленская крепость». Для посетителей откроются интерактивные площадки в замковых башнях. Гостям предложат разгадать кроссворд Гедемина, сыграть в мемо, игру тронов «Секрет средневекового замка» по мотивам всем известной мафии. Желающих научат основам каллиграфии, а любителей перевоплощения посвятят в короля и королеву. Во дворе замка покажут представление сотрудников музея «Смоленская крепость», а в завершении всех ждет экскурсия по вечерней Лиде. Уже этим летом в стране изменятся требования к типовым потребительским качествам арендного жилья. Если раньше такие квадраты сдавались без мебели и техники, то теперь должно появиться все необходимое для проживания. Новый подход и к отделке. Ванные будут облицованы плиткой. В жилых комнатах предусмотрена укладка паркетной доски или ламината. Стены должны быть оштукатурены, покрашены или оклеены обоями. В документе прописана и стоимость необходимой техники. В результате сильной бури и проливных дождей, обрушившихся на индийский штат Уттар-Прадеш, погибли около 90 человек. Об этом сообщает агентство Рейтер. Ряд смертей был спровоцирован падением деревьев на людей и обрушением стен домов. Несколько человек погибли из-за ударов молнии. В результате сильной бури с проливными дождями и градом пострадали 53 человека. Повреждено почти 90 домов, погибло свыше 100 голов скота.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.

0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: 13:15, давайте же сыграем еще разок. В этом часе разыгрываю набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам задаю вопросы, даже предлагаю варианты ответов. Вам нужно выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Но также мне очень важно, чтобы это был не просто номер варианта, а конкретно содержимое правильного ответа. Думаю, здесь все понятно. Итак, вопрос. Какой титул носил Дон Кихот? Первый вариант – барон, второй – царь и третий – идальго. Такой вопрос. Какой же вариант ответа верный? 9703. Пишите.

0: дарим подарки.
1: Ну что, давайте подведем итоги. Веет испанскими мотивами. Вот вижу, много-много правильных ответов. Класс, давайте разбираться. Вопрос был таким. Какой титул носил Дон Кихот? Первый вариант – барон, второй – царь, третий – идальго. Да, большинство ответов верны. Действительно, Дон Кихот был идальго. Это такой испанский титул. Он передавался по наследству в благородных семьях, причем исключительно по мужской линии. Поэтому на сегодня правильный вариант ответа номер 3. Идальго. А наш победитель, слушатель, последняя цифра номера телефона 3618. Я вас поздравляю, для вас звучат аплодисменты, и вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от Белл Спецгаз.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
5: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Лидер ФМ объявляет фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3», читайте условия конкурса и участвуйте. Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы – все это может стать твоим подарком. Торопитесь участвовать и поддержать своих участниц.
0: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

О погоде на завтра самое время вам рассказать. Белгидромет обещает нам переменную облачность без осадков. Южный ветер слабый до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9 градусов со знаком плюс, а днем от 19 до 20 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: 14.00, время точное, новый музыкальный час наступил, привет! В нем послушаем новинку Runway. Runway. Появится Нюша. Так чего ты ждешь, целуй меня? Трек Home. С киноманами, конечно, поиграем, случится это через 15 минут, буквально совсем скоро. Пока прямо по курсу горячий хит Beautiful Places, за ним новости с прогнозом погоды.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Гродненщине в первом квартале текущего года введено в строй около 77 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в пресс-службе облсполкома. Многоквартирные жилые дома построены в Гродно, Лиде, Новогрудке, Сморгоне, Свислыче, Кореличах. Ввод индивидуальных жилых домов населением составил почти 32 тысячи квадратных метров. Наиболее активно они строятся в Гродненском, Лидском, Слунинском, Сморгонском, Ашмянском, Островецком, Волковысском районах и Гродно. Личина присоединится к республиканской акции МЧС «Безопасные каникулы». Она пройдет с 15 мая по 31 августа. Главная цель – напомнить о ценности жизни и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, предупредить пожары, трагедии на воде и другие несчастные случаи, рассказывает специалист сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубилевич.
2: В летний период резко возрастает количество чрезвычайных ситуаций с участием детей. Чтобы 3 месяца беззаботного детства не омрачила беда, с 15 мая по 31 августа в Лидском районе стартует республиканская информационно-пропагандистская акция «Безопасные каникулы». Главная цель акции – объяснить ребятам всех возрастов, каким последствиям могут привести игры с огнем, а также научить их правильному поведению в летний период. В этом году акция начнется с проведения родительских собраний. Ведь именно сейчас, когда учебный год завершается и впереди долгожданные летние каникулы, крайне важно донести до взрослых, что большинство трагедий можно предотвратить, если заранее обсудить правила безопасности и грамотно спланировать досуг. На протяжении каникул работники МЧС навестят каждый летний оздоровительный и пришкольный лагерь, заглянут в дошкольные учреждения. К участию в акции присоединятся активисты районного отделения Белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных», представители добровольного пожарного общества и ОСВОД.
1: В Гродненском районе при реконструкции объекта на рабочего упали стеклопакеты. Он погиб. Об этом пишет Белта. Согласно данным следствия, днем 13 мая при реконструкции объекта в агрогородке Поречье на 64-летнего рабочего с поддона, установленного на бетонном перекрытии между первым и вторым этажами, упали стеклопакеты весом более тонны. Мужчину госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в больнице. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На Кубе полностью закончились запасы топлива, об этом заявил кубинский министр энергетики Висенте де ля Улеви, пишет Белта. По его словам, энергетическая система находится в критическом состоянии. На этой неделе количество отключений электроэнергии резко возросло. Многие районы столицы Кубы остаются без света до 22 часов в сутки. В нескольких районах Гаваны прошли стихийные протесты. Масштабные отключения электроэнергии происходят на фоне продолжающейся несколько месяцев блокады США импорта топлива на Кубу.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 6-9, днем 18-20 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Год на срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов

0: Бай или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: 14 часов 17 минут. Киноманы, привет! Время и вас порадовать подарком. Для киноманов разыгрываю ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». По правилам слушаем отрывок из какого-то кинопроизведения. Вам нужно догадаться, как же называется произведение, которое я загадала, и на номер 9703 его название прислать. Думаю, тут все ясно. Сегодня отрывок длится 19 секунд. Давайте слушать.
2: Вот я.
3: Играешь в ковбоя, Маклейн? Американцы все такие. Но в этот раз Джон Уэйн не уйдет к закату вместе с Грейс Келли.
2: Это был Гэри Купер.
3: Хватит шуток.
2: Ты мог бы стать отличным ковбоем, Ганс.
3: О, да.
1: Вот такой отрывок на сегодня. Из какого же он произведения? 9703. Жду ваши варианты с названием. Дневной.

0: Ну что, давайте подведем итоги, но перед этим еще раз послушаем отрывок.
1: Вот я.
2: Играешь в ковбоя, Маклейн? Американцы все такие. Но в этот раз Джон Уэйн не уйдет к закату вместе с Грейс Келли.
1: Это был Гэри Купер.
2: Хватит шуток.
1: Ты мог бы стать отличным ковбоем, Ганс.
2: О, да.
0: Действительно, сегодня для вас я загадала фильм под названием «Крепкий орешек». Это правда был он. Ну а нашим чемпионом становится слушатель, последние цифры номера телефона 6914. Аплодисменты звучат для вас, и именно вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Поздравляю!
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54.
2: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой, ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
1: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: Ки в подарок! Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Росгидромет сообщает, что завтра нас ожидает переменная облачность без осадков. Южный ветер слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9 градусов со знаком плюс, а днем до 20 тепла.
1: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 15 часов и 1 минута, новый музыкальный час. В нем слушаем новинку «Talk to You». Трек «Infinito». Появится Мейбл. Прямо по курсу Алекс Уоррен со своим горячим хитом. За ним новости с прогнозом погоды. А через 15 минут еще сыграем.

0: Вечер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий совместно с заместителями и руководителями профильных служб провел выездную проверку объектов государственной и частной форм собственности. Комиссией зафиксированы отдельные нарушения в содержании как частных земельных участков, так и прилегающих предприятиям территорий. Особое внимание уделено состоянию дорожного покрытия и лесным зонам в границах города. Сделан вывод о необходимости обеспечения порядка на всех объектах без исключения. Подробности найдете на нашем сайте ledonews.by. Литчанка Юлия Витко выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по тэквондо 2026 в немецком Мюнхене. Она одержала победу в весовой категории до 57 килограммов. В решающем бою наша спортсменка в двух раундах победила чемпионку Европы 2024 Нику Карабатич из Хорватии. Год назад Юлия Витко взяла серебро континентального форума. В Новополоцке персонал вызвал милицию на неадекватного посетителя. Мужчина бегал в торговом зале, прыгал на образцах и крушил стеллажи с товарами. К моменту приезда группы задержания посетители и сотрудники магазина скрутили разъяренного 38-летнего клиента. Дебошира передали бригаде скорой помощи, которая в сопровождении милиции доставила его в больницу. Выяснилось, что по дороге в магазин неработающий мужчина повредил еще несколько автомобилей. О его состоянии не сообщается. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Уровень инфляции в Румынии в апреле текущего года превысил психологический порог в 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального института статистики. Основными факторами, которые способствуют росту инфляции, стали в частности резкое подорожание энергии и автомобильного топлива. Наблюдается повышение цен на продовольственные товары.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе переменная облачность. Ветер южный с переходом на юго-восточный слабый. Температура воздуха в ночи составит 6-9 градусов тепла. Днем 19-20 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дилспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Дилспецгаз. Газ для вас.

0: Достоверно,
1: оперативно,
2: качественно, с любовью.
1: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
0: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
4: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 15:15. Время для финального заключительного розыгрыша на сегодня. В нем я разыгрываю вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ Real Plast, который находится в Лиде по улице Дзержинского, 73. По правилам этого розыгрыша рассказываю вам про какой-то праздник, о котором уже успела рассказать утром. Ваша задача понять, о каком же празднике я говорю, и на 9703 прислать мне его название. Мне кажется, здесь все понятно. Я готова обсуждать этот праздник, а вы слушайте внимательно. Этот праздник считается международным и посвящен он маленькой собаке с огромным сердцем. Предки этих собак, Тичичи, почитались индейцами, майя и ацтеками, как священное животное, которое приносит удачу и оберегает дом от злых сил. Сейчас эти собачки считаются, таким гламурным аксессуаром. Ну, конечно, нет, питомцы аксессуаром быть не могут, но сложилось вот такое убеждение, что иметь такую собачку очень гламурно. Наверное, это самое правильное слово. Вот праздник этим собакам и посвящен, а как называется праздник? Мне нужно полное название праздника. 9703, жду.

0: дарим подарки.
1: Ну что, давайте подводить итоги. Еще раз рассказываю о празднике, который сегодня отмечается. Этот праздник международный, посвящен маленьким собачкам с огромным сердцем. Предки этих собачек, собаки Тичичи, почитались индейцами майя и ацтеками как священное животное, которое приносит удачу и оберегают дома от злых сил. Сейчас именно эта собачка считается признаком гламура. Как-то вот так вот, такая вот ассоциация. Но многие догадались, что действительно я имела в виду Международный день Чихуахуа. Да, это такой праздник, и да, он действительно есть и отмечается именно сегодня. Пользуясь случаем, в очередной раз поздравляю владельцев этих замечательных маленьких питомцев, ну и, конечно, нашего победителя. Им сегодня стал слушатель. Последняя цифра номера телефона 2282. Аплодисменты для вас звучат, и именно вам достается вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Риэлпласт». Подарок забирайте в Лиде по улице Дзержинского, 73.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-60.

0: Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
3: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9 градусов со знаком плюс, а днем до 20 тепла.

тебе понравится.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. С 12 по 13 мая на территории Лидского района проводились профилактические мероприятия в отношении водителей, транспортные средства которых не имеют допуска к участию в дорожном движении, а также движутся с техническими неисправностями. Итоги акции подводит старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: Всего за период проведения профилактического мероприятия было выявлено 54 нарушения отсутствия техосмотра у владельцев транспортных средств. Сотрудники госавтоинспекции, а также Белгостехосмотра на постоянной основе уделяют внимание водителям без допуска к участию в дорожном движении. Каждый день выявляется порядка 15-20 нарушений отсутствия допуска к участию в дорожном движении. Госавтоинспекция напоминает, если у водителя не будет техосмотра, то водитель будет подвержен штрафу в размере от 1 до 3 базовых величин. В случае повторного нарушения штраф может достигнуть 5 базовых величин.
1: Учащийся 11 А-класса школы номер 12 города Лиды Владислав Габис представил наш район в суперфинале популярного телевизионного проекта «Я знаю». Он продемонстрировал высокий уровень эрудиции и выдержки, уверенно прошел все туры, блестяще отвечал на вопросы и по итогам всей игры занял почетное второе место в рейтинговой таблице. Своим выступлением он в полной мере подтвердил выбранный им девиз: «Нет ничего невозможного, если ты добросовестно учишься и развиваешь свои таланты. Знания станут фундаментом твоего будущего успеха». В Груднинском районе при реконструкции объекта погиб рабочий. Трагедия произошла 13 мая днем в агрогородке Поречье. Как сообщают в Следственном комитете, на 64-летнего рабочего с поддона, установленного на бетонном перекрытии между первым и вторым этажами, упали стеклопакеты весом более тонны. Медики госпитализировали мужчину, однако от полученных травм он скончался в больнице. Все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к трагедии, будут установлены специалистами Следственного комитета. Премьер Латвии Селиня объявила о решении уйти в отставку вместе со всем кабмином. Причина – нарастающие экономические проблемы и ситуация с украинскими беспилотниками. Теперь правительство Балтийского государства продолжит работу в статусе исполняющего обязанности до формирования нового кабинета министров в преддверии выборов, запланированных на октябрь.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: В пятницу в Лидском регионе переменная облачность. Ветер южный с переходом на юго-восточный слабый. Температура воздуха в ночи составит 6-9 градусов тепла, днем 19-20 со знаком плюс. Атмосферное давление в ночи существенно не изменится, днем будет падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Дел Спецгаз. Газ для вас.
4: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
6: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
7: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
8: Наш адрес: Дзержинского, 73.
7: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
9: Достоверно, оперативно,
10: качественно, с любовью.
9: С Лидской газетой.
10: Поспеши подписаться на любимое издание.
9: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино. Кино.
1: Во Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. На открытии смотра показали французский фильм «Электрическая Венера» Пьера Сальвадори. Фильм рассказывает о молодом художнике Антуане, который не может вернуться к творчеству после смерти жены. Справиться с утратой и вернуть вдохновение ему помогают спиритические сеансы. В основном конкурсе фестиваля покажут 22 фильма. Председатель жюри в этом году Пак Чан Ук. Каннский кинофестиваль продлится до 23 мая.
0: Все кино.
1: Издание Deadline сообщает о готовящемся детективном нуаре «11 пропущенных дней». Картина расскажет о реальном исчезновении легендарной писательницы Агаты Кристи в декабре 1926 года. Роль Кристи исполнит номинантка на «Оскар» Фелисити Джонс. В касте также заявлен Винсент Кассель. Он сыграет отставного бельгийского полицейского, идущего по следам писательницы. Постановщицей выступит Берти Элвуд. Съемки «11 пропущенных дней» стартуют летом в Великобритании.
0: Все кино.
1: Заключительный, пятый по счету сезон сериала «Медведь» выйдет 25 июня. «Драмеди» стартовала в 2022 году и рассказывала про шеф-повара Кармена, который управляет семейным рестораном в Чикаго. На счету сериала 21 премия «Эмми» и 5 «Золотых глобусов».
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 552 47 54.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9 градусов со знаком плюс, а днем до 20 тепла.
2: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Добрый вечер. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 15 мая. С 9 до 13.00 в населенных пунктах Минойты по улицам Луговой, Зеленой, Лидской, Ходоровцы по улице Советской. С 9.30 до 16 часов в населенном пункте Далекие по улице Старой, Татарцы в связи с ремонтом линии электропередачи. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Лидскому району напоминает. Срок уплаты подоходного налога физическими лицами, исчисленного на основании представленных налоговых деклараций по подоходному налогу за 2025 год, не позднее 1 июня 2026 года. Оплату можно произвести через банк, отделение почтовой связи посредством системы ЕРИП, через интернет-банкинг, мобильный банкинг, а также в личном кабинете. За несвоевременную уплату подоходного налога начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность. В Гродно спасатели помогли косуле, застрявшей в ограждении, пишет sb.by. Как отмечается, животное выбежало из леса и застряло в ограждении по улице Понемуньской. Работники МЧС аккуратно разжали металлические прутья, освободили животное, а затем выпустили ее в ближайшую лесополосу. Ветеринарная помощь животному не потребовалась. По итогам очередных торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар-евро подешевели, российский рубль и юань подорожали. Доллар снизился до 2 рублей 76 копеек, евро оценивается в 3 рубля 24 копейки. Российский рубль подорожал до 3 рублей 81 копейки за сотню, юань стоит 4 рубля 11 копеек за 10 юаней.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в регионе переменная облачность, ветер восточный с переходом на южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха в ночи составит 6-9 градусов тепла, днем 19-20 со знаком плюс.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
4: Магазин.

0: Сельхозпредприятие «Агрокиванцы» Вороновского района. Свинокомплекс на постоянную работу приглашает юрист-консульта с ведением биржевых закупок, дезинфикатора, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Оплата труда достойная. Материальная помощь покупными мясными продуктами. 30 килограмм свинины ежеквартально. Горячий обед. Осуществляется подвоз сотрудников к месту работы и обратно, в том числе из Лиды. Обращайтесь по телефонам 8029-6565-004, 8044-756-1127. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» годный срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения, комбо и ланч-часы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! Sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
0: Всем отличной дороги! Музыкальная дорога с заповедным напевом появится на подъезде к Беловежской пуще. Речь идет об участке республиканской дороги Р-83. По проекту протяженность музыкальной дороги составит около 700 метров. На полотно на полосе движения в сторону нацпарка нанесут холодный пластик. При проезде по нему транспорта водитель и пассажиры смогут услышать заповедный напев знаменитой песни песняров «Беловежская пуща». О приближении к необычному дорожному объекту будет предупреждать информационный знак. В целом, в нынешнем году в Брестской области намечено выполнить текущий ремонт около 260 километров республиканских дорог. С наступлением благоприятных погодных условий специалисты взялись за работу. Замечательного вам вечера и будьте внимательны на дороге.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревня Доржина постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188.

0: 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
0: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
0: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.

0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9 градусов со знаком плюс, а днем до 20 тепла.

0: Новости.
1: Здравствуйте, с новостями региона вас ознакомит Ольга Трон. Специалистами Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии продолжается работа по оценке благоустройства и санитарного содержания территории города и района. По результатам обследования за апрель-май наибольшее количество нарушений выявлялось на строительных площадках, производственных и дворовых территориях, лесных массивах, объектах придорожного сервиса. В адрес субъектов хозяйствования направлено 41 предложение по устранению выявленных нарушений с указанием нарушений и сроков их устранений. На Гродненщине в первом квартале текущего года введено в строй около 77 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в пресс-службе облисполкома. Многоквартирные жилые дома построены в Гродно, Лиде, Новогрудке, Сморгоне, Свислочи, Кареличах. Вот индивидуальных жилых домов населением составил 31,7 тысяч квадратных метров. Наиболее активно они строятся в Гродненском, Лидском, Слонимском, Сморгонском, Ашмянском, Островецком, Волковысском районах и городе Гродно. Весна – время проведения работ по благоустройству дорожной инфраструктуры. Основное внимание уделяется обновлению горизонтальной дорожной разметки. Она нанесена на 15 тысячах метров квадратных дорог. В микрорайонах Молодежный и Индустриальный работы еще продолжаются. В ближайшее время обновление разметки будет полностью завершено. 18 имен и 6 предприятий Лидчины занесены на обновленную доску почета Лидского района. В числе тех, кто удостоен столь высокого признания, штукатур открытого акционерного общества Лидская ПМК 169 Анна Брагинец. Профессии она посвятила более 20 лет. Подробнее в видеосюжете на сайте ledonews.by.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе переменная облачность. Воздух ночи прогреется до 9 градусов, днем 19-20 со знаком плюс. Ветер восточный с переходом на южный, юго-восточный слабый. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В Лиде по улице Фурманова, 31, открылась ветеринарная аптека. Всегда в наличии по низким ценам вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты, корма для ваших любимцев, а также препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8:30 до 17:00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб. Здоровье питомца в надежных руках.
3: Внимание! Внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Сельхозпредприятие «Агрокиванцы» Вороновского района. Свинокомплекс на постоянную работу приглашает юрист-консульта с ведением биржевых закупок, дезинфикатора, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Оплата труда достойная. Материальная помощь покупными мясными продуктами. 30 килограмм свинины ежеквартально. Горячий обед. Осуществляется подвоз сотрудников к месту работы и обратно. В том числе из Лиды. Обращайтесь по телефонам 8029-6565-004, 8044-756-1127. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
2: В КСУП Писковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Лидер ФМ объявляет фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3», читайте условия конкурса и участвуйте. Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы – все это может стать твоим подарком. Торопитесь участвовать и поддержать своих участниц.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Всем отличного вечера! Вместо того, чтобы идти к ветеринару, Хаски сделала подкоп и отправилась в собачий детский сад. Обычно утро является для Хаски по кличке Мисси радостным временем суток. Собака из Канады отправляется в собачий детский сад, где отлично проводит время. Но в одно конкретное утро Мисси была разочарована, ведь хозяин сел на велосипед и уехал без нее. Все потому, что в тот день питомицу должны были отвезти на ветеринарный осмотр. Но когда другие домочадцы приняли искать собаку, то обнаружили, что она сделала во дворе подкоп под забором и скрылась. Хорошо, что искать Мисси долго не пришлось. Она отправилась туда, куда, по ее мнению, и должна была отправиться, то есть в детский сад. Сотрудники собачьего садика уведомили владельцев Хаски о том, что животное у них. Собака была в порядке, хотя и запачкалась. И хозяева, и сотрудники считают, что любовь Мисси к саду обусловлена еще и тем, что там она ежедневно общается со своим лучшим четвероногим другом Шегги. И если никто не пожелал отвезти Мисси на встречу с приятелем, она решила помочь себе сама. Приятного вам вечера и только хороших новостей.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 500.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-33-48 и на сайте «Пинск Древ».
2: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
3: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
4: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9 градусов со знаком плюс, а днем до 20 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями региона вас ознакомит Ольга Атрон. Добрый вечер. В Гродненской области в мае проведут 13 электронных ярмарок вакансий. Соискатели и наниматели будут общаться на специализированном сайте evacancy.by. Свои вакансии 11 мая представили предприятия Гродненского района. 14 мая электронные ярмарки вакансий проходят в Свислочском и Волковыском районах. 21 мая – Карелическом, Лицком, Новогрудском, Слонимском и Щучинском. 22 мая мероприятие состоится в Островецком районе, 27 в Берестовицком и Зельвинском, а в 28 в Ивьевском районе и Гродно. Личина присоединится к республиканской информационно-пропагандистской акции МЧС «Безопасные каникулы». Она пройдет с 15 мая по 31 августа. Главная цель – напомнить взрослым и детям о ценности жизни и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, предупредить пожары, трагедии на воде и другие несчастные случаи. Подробности рассказывает специалист сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лицкого РУЧС Марта Тубелевич.
4: В летний период резко возрастает количество чрезвычайных ситуаций с участием детей. Чтобы 3 месяца беззаботного детства не омрачила беда, с 15 мая по 31 августа в Лицком районе стартует республиканская информационно-пропагандистская акция «Безопасные каникулы». Главная цель акции – объяснить ребятам всех возрастов, каким последствиям могут привести игры с огнем, а также научить их правильному поведению в летний период. В этом году акция начнется с проведения родительских собраний. Ведь именно сейчас, когда учебный год завершается и впереди долгожданные летние каникулы, крайне важно донести до взрослых, что большинство трагедий можно предотвратить, если заранее обсудить правила безопасности и грамотно спланировать досуг. На протяжении каникул работники МЧС навестят каждый летний оздоровительный и пришкольный лагерь, заглянув в дошкольные учреждения. К участию в акции присоединятся активисты районного отделения Белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных», представители добровольного пожарного общества и ОСВОД.
3: Встречи с историческими личностями из прошлого, магические представления и волшебные перевоплощения обещает Ночь музеев на Гродненщине. Лицкий замок вечером 16 мая приглашает на культурно-познавательную программу «Эхо веков в каменных стенах», которую проведет совместно с Российским музеем «Смоленская крепость». Для посетителей откроются интерактивные площадки в замковых башнях. Гостям предложат разгадать кроссворд Гедемина, сыграть в мемо, игру тронов, желающих научат основам каллиграфии, а любителей перевоплощений посвятят в короля и королеву. Во дворе замка покажут представление сотрудников музея «Смоленская крепость», а в завершении всех ждет экскурсия по вечерней Лиде.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в регионе переменная облачность, ветер восточный с переходом на южный, юго-восточный слабый. Воздух прогреется в ночи до 9 градусов, днем до 20 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154-54-29-80.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: В год белорусской женщины мы не можем обойти вниманием тех, кто создавал культурный код нации. Среди них Лариса Помпеевна Александровская. Женщина, чей голос звучал на лучших оперных сценах мира и стал настоящей легендой Беларуси. Лариса Александровская родилась в 1904 году в Минске. Ее путь в искусство был стремительным. После окончания белорусской студии оперы и балета в 1933 году она дебютировала на сцене и сразу же привлекла внимание зрителей. Ее называли «белорусской примадонной» за уникальное сопрано редкой красоты и драматический талант. В разные годы она блистала в партиях Татьяны, Евгений Онегин, Марфы, «Царская невеста» и, конечно, белорусской Марыси из оперы «Михась Подгорный». Ее по праву называли «белорусской примадонной». Но главное, чем Лариса Александровская вошла в историю, это создание первой белорусской национальной оперы. В 1939 году именно она стала постановщиком и солисткой спектакля «Цветок счастья» на сцене Белорусского театра оперы и балета, заложив основы современного белорусского вокального искусства. Ее талант был признан далеко за пределами родины. Она гастролировала в Москве, Варшаве, Софии, и везде ее выступления проходили с аншлагом. За годы своей карьеры она была удостоена званий заслуженной артистки Беларуси и народной артистки СССР. Ушла из жизни Лариса Александровская в 1980 году, но ее голос продолжает звучать в записях, а ее имя в названиях улиц и школ. В год белорусской женщины мы вспоминаем Ларису Александровскую как символ культурного возрождения и гордость нации.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: Такая разная. Такая самобытная. Такая яркая. Уникальная природа. Древняя архитектура. Национальная кухня. Чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9 градусов со знаком плюс, а днем до 20 тепла.
1: Ты слушай.

0: студии новостей для вас работает Ольга Трон. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий совместно с заместителями и руководителями профильных служб провел выездную проверку объектов государственной и частной форм собственности. Комиссией зафиксированы отдельные нарушения в содержании как частных земельных участков, так и прилегающих к предприятиям территорий. Особое внимание уделено состоянию дорожного покрытия и лесным зонам в границах города. Сделан вывод о необходимости обеспечения порядка на всех объектах без исключения. Подробности найдете на нашем сайте ledonews.by. С 12 по 13 мая на территории Лидского района проводились профилактические мероприятия в отношении водителей, транспортные средства которых не имеют допуска к участию в дорожном движении, а также движутся с техническими неисправностями. Итоги акции подводит старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
1: Всего за период проведения профилактического мероприятия было выявлено 54 нарушения отсутствия техосмотра у владельцев транспортных средств. Сотрудники госавтоинспекции, а также Белгостехосмотра на постоянной основе уделяют внимание водителям без допуска к участию в дорожном движении. Каждый день выявляется порядка 15-20 нарушений отсутствия допуска к участию в дорожном движении. Госавтоинспекция напоминает, если у водителя не будет техосмотра, то водитель будет подвержен штрафу в размере от 1 до 3 базовых величин. В случае повторного нарушения штраф может достигнуть 5 базовых величин.
0: Литчанка Юлия Витко выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по тэквондо 2026 в немецком Мюнхене. Она одержала победу в весовой категории до 57 килограммов. В решающем бою наша спортсменка в двух раундах победила чемпионку Европы 2024 Нику Карабатич из Хорватии. Год назад Юлия Витко взяла серебро континентального форума. Учащийся 11 А-класса школы номер 12 города Лиды Владислав Габис представил наш район в суперфинале популярного телевизионного проекта «Я знаю». Он продемонстрировал высокий уровень эрудиции и выдержки, уверенно прошел все туры, блестяще отвечал на вопросы и по итогам всей игры занял почетное второе место в рейтинговой таблице. Своим выступлением он в полной мере подтвердил выбранный им девиз: «Нет ничего невозможного, если ты добросовестно учишься и развиваешь свои таланты. Знания станут фундаментом твоего будущего успеха».
2: Лидер ФМ. Погода.
0: В пятницу в Лидском регионе переменная облачность. Ветер южный с переходом на юго-восточный слабый. Температура воздуха в ночи составит 6-9 градусов тепла, днем 19-20 со знаком плюс. Атмосферное давление в ночи существенно не изменится, днем будет падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

теперь, когда весь мир со мной в раздоре.

Лидер FM. 9 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри.